Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успех.
3: А теперь тусовка.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: Радио ДФМ.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.

0: Техцентр МКР поздравляет всех волокжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
0: Техцентр МКР поздравляет всех волокжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM. Radio DFM.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
3: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
18: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
16: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
19: Я буду вести расследование.
16: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
20: Up the next.
16: А дальше тусовка.
20: On DFM.
16: Потому что радио.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
5: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: «Легион» крышу надежно и сделает он.
2: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
3: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
2: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
5: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: В «Люксе»?
7: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
10: «Димон Такси» грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
11: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
13: Радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
6: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
6: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года.

0: Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
9: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
10: Я буду вести расследование.
9: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
13: Потому

0: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
2: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
3: А я за «Легион», потому что там недорого.
1: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
4: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
5: Весенние акции от «Стройландии». Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах «Туи Брабант» по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. «Стройландия» для дома и больше.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске «Топ» Новгородская 2А, правый цоколь.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
14: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8028, ОГРН 118 58 47 26 16 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам собиратель душ.
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров орудий и оно.
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь?
18: Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью плюс 2. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы! Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 20.
7: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Приминина, дом 4.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
1: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
10: Радио ДФМ.

0: Реклама. Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15

0: Rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
4: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: Димон такси грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон такси.
8: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
9: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГО «Фонд Спортсоюз». ОГРН номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 18-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Успех.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС Ювел. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС Ювел. Клубова 53.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: «Легион» – крышу надежно и сделает он.
2: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
5: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Райан.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: УИМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом ДВД, помещение 8, УГРН 124-253, район 1-16. Не является публичной фирмой информации организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, срока внести порядки получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
4: Весенние акции от «Стройландии». Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. «Стройландия». Для дома и больше.
5: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
6: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
7: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
0: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28. О, Гранс, 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Начните утро воскресенье с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
8: ВГЛ 2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
9: Звук – это музыка.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успел. Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
5: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
6: В ленту.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северозапад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
10: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-43-00.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
1: Не плачь. Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
2: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: Это «Чистая победа». Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине «Стройландия.ру» скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия» для дома и больше.
5: О, «Стройландия.ру» 46-0-60-1, Горинбург. Айзотамчики 28А, Угрен 112-564-3961.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920-500-920.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
8: Категория 16+.
0: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
4: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
5: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
6: А я за «Легион», потому что там недорого.
4: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
7: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-770-464-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв.

0: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
1: Я буду вести расследование.
0: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: УИМ 160-02, Вологодская область, город Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украин 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
1: ВГО-2, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Вордстовкар.
7: Успех.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте!
19: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

Crazy night, intense.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ, Клубова 53. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-300-043-00.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
5: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: А теперь тусовка. On DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Вау, смотри, какая коляска!
3: Гляди, красивая коляска!
4: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
3: Девушка, а где вы купили такую коляску?
2: Конечно, в коляске топ! Там самые классные бренды: Annex, Tutis, Raan, Carella, Indigo и другие на любой бюджет.
5: Ну все, топ-топ в коляске топ! На Новгородскую 2А, правый цоколь.
6: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
7: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
8: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 296570.
7: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
10: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ 2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Звук.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-700. 4. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.

0: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
5: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
1: Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количество призов и выигрышей. Срок вместе поездки и получения на inloto.ru. 18+.
2: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Up the next.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
5: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
1: Банный комплекс «Отдохни» от всей души поздравляет с Днем Победы. Желаем мира, добра и крепкого здоровья. Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-233-0116. Не является публичной информацией о организации мероприятия, правилах по проведению, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы! Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход.
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru.
9: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
8: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
8: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЕЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЕЛ. Клубова 53.
4: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Сегодня великий день. Он навсегда останется в нашей памяти. День Победы в Великой Отечественной войне. Вспомним героев, прошедших все круги ада ради нас с вами. Почтим память отдавших свою жизнь за Родину. Минута

0: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
0: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
0: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
2: Андулин. Кровля на все руки.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров орудий и оно.
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.

control, even if you know that you don't want me. I'll let you.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 2. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле, фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: «Пилигрим Авто» в Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы! Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Огранец 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: фуршета. Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому

0: Автолюбители и путешественники на АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

Intense.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.